сам говорил. Боится, мать. Ты не дестрит, ты лезал в цинь, а лоджи дестрит. А сам ты сексин, не манит.